уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

прелюбодейства сладкие, алчности злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье. Иное счастье, неземное счастье.

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество,

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну твою.

Очищение, очищение, это, брат, не угощение. Не впадайте в обольщение, это голод и пощение, воздержание во всем. Да и то совсем не сразу, повыходит вся зараза, та, что съели мы когда.

инфаркта воздержанием убежим. Коль на пищу нет лимита, жди цирроза и колита, не считая целлюлита, и песок, и камни в почках, да и в желчном не цветы. И учесть бы надо срочно, объедение порочно, чем в тебе заразы больше, тем заразней будешь ты. И учесть бы надо срочно, объедение порочно, коль подобен яме сточной, так же смраден будешь ты. Есть еще такое свинство, алкогольное пивство, это прям самоубийство, водка, братцы, не вода. Кто ее без меры хлещет, ближним жизнь перекалечит и свой образ человечий потеряет навсегда. Кто ее без меры хлещет, ближним жизнь перекалечит и свой образ человечий потеряет навсегда. Никотина грамм не больше, убивает даже лошадь, плюс еще свои же гроши, за свою же платишь смерть. Закурив для интереса, а потом якобы для снятия стресса, фимиам приносят бесу, разрушая плоть и твердь. Закурив для интереса, а потом для снятия стресса, фимиам приносят бесу, разрушая плоть и твердь. Хуже всяких оккупантов, разновидья консервантов превращают в арестантов клетки мышц да и мозгов. Человек теперь безличен, развращен и захимичен, весь добавками напичкан внутриклеточных врагов. Человек теперь безличен, развращен и захимичен, весь добавками напичкан внутриклеточных врагов. Чтоб спастись от этой дряни, лучше средство нет, чем баня. Это, брат, тебе не в ванне, где мочалка трет до дыр. Банька с вениками жаром очищает поры паром, стал навеки божьим даром нам славянский эликсир. Банька с вениками жаром очищает поры паром, стал навеки божьим даром нам славянский эликсир. В православном нашем храме для души есть тоже баня. Это, братцы, покаяние, плюс небесное питание в Слове Божьем и в дарах. В покаяние жаркой печи ты грехов сожги всю нечисть, от увечий души лечит благодать и Божий страх. В покаяние жаркой печи ты грехов сожги всю нечисть, от увечий души лечит благодать и Божий страх. Подсознание цель разбоя, ум наш взят почти без боя, в нем работает без сбоя душе пагубная ложь. То, что бело стало черным, что как день понятно спорным, а что свято, то позорным, удивительный грабеж. То, что бело стало черным, что как день понятно спорным, а что свято, то позорным, это хуже, чем грабеж. Телу пить и спать и кушать, но чем питать-то душу? Без души ведь тело туша, на убой живет спеша. Ведь в сердцах у нас гнездится, ей бы как-то прокормиться, райская святая птица, наша грешная душа. Ведь в сердцах у нас гнездится, ей бы как-то прокормиться, райская святая птица, наша грешная.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска и Ога царя Васанска и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, нежебо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцей высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его, обесяхом органы наша, яко там и вопросишенный пленший нас, о слове сих песней, и ведший нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя,

Веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь мя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя си, познал мя си, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взведу на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, еда тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божи, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревниве есть те помышления их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслиши неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриши язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслиши запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногам моим. При стези соблазны положишь ами. Рех, Господи, ви, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услышим явонный глас умоления моего, вник да возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать и вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет меня праведник милостью и обличит меня, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволении их, пожертвуй больше при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, нет ими душу мою. Сохрани меня от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам реже свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходясну и взглядах и небес, зная мене, погибе бегство от мене и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя и си на земле живых. Во мне моление моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твоей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи мне отцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

ангелов Творец и всяческих избратья тайновидче Гавриилия в причудном совете Святые Троицы, да послужишь и тайне Бога воплощения, и повеле быть и тебе носителем силы и чудес Божиих, сего ради вопием тебе.

«Видя Творец тебя усердного и верного служителя своего, возлюби тебя и вознесе пред ангельскими чинами и укрепленной благодатью Его в своих велицах доблестях, ты воспеваешь и с лики ангельскими усердно Бог».

Разумом смиренно мудренно, преклоньшися пред тайною непостижимою единосущности Святые Троицы, Ты благодатных откровений приял еси, неистощимый источник благоговейного трепета, любви к Творцу и радости, исполненной сияющей Архангеле, пред престолом Всевышнего, яко светильник пламенный, а сем благоговейно воспевати дерзай.

Силы небесные радуются о тебе, Архангеле, и защищенный некогда о зловредных заблуждений денницы, в гордости восставшего против Творца своего, с весельем взыскавшего

Имуще веле дерзновение ко Святей Троице, велею благодать приемше от Бога непрестанно, и яко луч божественного, трисиятельного солнца, повсюду разливаешь и свет велений Божиих, да славится спасительное имя Божие сердцами земнородных тебе.

«Буря злочестивых замыслов врага Божия, разбися о скалу верности слуг Господних, и победивши своим смирением гордыню того, воспели Бог».

«Слыша, Господь, исповедование Тобою великого имени Его, Архангеле, исполнися благоволение и озарив Тя Своей благодатью, вся просвети

Богатечная звездой текла от высот над звездных Гаврииле, да возвестиши земным радость близкого спасения, предстал еси праведным Иакиму и Анне, и провещал еси им милость Божию, и радуясь с ним.

видевши тя единовременно родители Бога от раковицы, сущие в странах различных, шедшихся у дверей храма по твоему глаголу, дивишися и в радости взывах ути.

Отце. Проповедником Божие милосердие ты, Гаврииле, явился Захарии, вещая ему божественные глаголы и научая его петь и Богу.

«Воссиял благодатью Божию пред очима Захарии, ужасил еси его, и властью тит Богом данную смирил еси его, да не дерзнет сомнением умалить и силу Божию, и умудренный свыше Захария безмолвным умным гласом

0: Отцы.
1: Хотящи Богу воплотитеся и на земли явитеся человеком, предстал еси служителю, провозвестником ко избранне от века Деве, и открыл еси ей волю создавшего ее,

Новую и непостижимую тайну Бога воплощения открыл еси Бога от раковицы Гаврииле славнее, не постигая и сам сей великой тайны, дивяся беспредельной любви и милосердию Божию к людям, а сем и мы, земнородние, со страхом и радостью дивимся и вопием.

Странно человеком зрете лик ангельский, странно и глаголы небесные слышите, но умудренная божественную мудростью Преснодева не устрашилась зрака твоего и вознесла к Творцу и Богу песнь «Аллилуйя».

весьбе в нижних узрел еси Бога отроковицу высших чинов ангельских Гаврииле, и трепеща открыл еси ей волю владыки, и, ужасаясь тайне Боговоплощения, исполнися благоговение к Богоизбранней Деве, видяще великое Твое служение престолу, и зряще неизглаголанное смирение Твое пред Девою,

«Всякий чин ангельский превосходя, ты пред божественную земнородную богатраковицею смиренно предстоишь, взывая радостно Творцу Богу».

Витийство многовещанное всех витий человеческих, ничто суть пред бескласную ветвью райскую, тобою принесенную, егда воспел еси святую деву, благовествуя ей избрание ея, быть и Богоматерью, и паки возвещая спасительное успение ея, твоей великой мудрости удивишеся земля.

0: Отче.
1: Песнь ликов ангельских принесл еси земле ты, архангеле, и вещать благоговейное достойно Афонские горы инока научил еси, и научение тобою через того люди благодарно осем.

Светозарный лик твой сокрыл, еси ты, Гаврииле, облегшись одежды иноческую, дабы не ужаснулся смертный благолепного зрака твоего, но умудрился бы постигнуть и уяснить себе песнопение небесное, и да не мнится прелести лукавого иноку смиренному явление чиноначальника сил вышних бытия, удостоверить истину явления твоего возжелал еси, сего ради камень велий вземши, на нем перстом бесплотным, яко по воску, начертал еси небесное, достойную. Увидев чудо сие велие, все иноцеафонские горы воспеша

Благодатное Твоя явление воспоминая, благодарение приносим Творцу и Богу, спасающему род человеческий, и поем.

«Поющие все нам ведомые, Гаврииле, доблести Твоя, неведомые же чаем за предстательство Твое о нас, уведите в небесном царствии, ныне же по силе нашей дерзаем

О дивные тайновидче и преславные архангели, велико дерзновение Твое пред Господом и сильна молитва Твоя, припадаем к Тебе и молим, Гаврииле причудне, прими нас немощных под кров крыл Твоих и защити от козней врагов видимых и невидимых, помяни нас недостойных в Твоем предстательстве пред престолом Всевышнего, да воспоем Ему по неизреченному милосердию Его в царстве славы с лики ангелов и всеми святыми. Аллилуйя!

ангелов Творец и всяческих избратья тайновидче Гавриилия в причудном совете Святые Троицы, да послужишь и тайне Бога воплощения, и повеле быть и тебе носителем силы и чудес Божиих, сего ради вопием.

О святый великий архангеле Гаврииле, Божию престолу предстояй, и озарением от божественного света осиянный, ведением же непостижимых тайн, и о привечной премудрости его просвещенной, всеусердно молютя, настави мя к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих. О святый великий Гаврииле Архангеле, не презри меня грешного, молящегося Тебе о помощи и заступлении Твоем в ветце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да и непрестанно славлю Отца и Сына и Святаго Духа, державу и Твое предстательство.

Когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется, под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат, в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления, души убогой страстоцвет, пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресенье. Другой и цели в жизни нет.

который день, который год томится. Хоть вроде выбор нам принадлежит, о, черный мой двойник, немнож мучения, ты должен умереть, а я ожить.

слова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра.

свою дарю. И боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

полях, но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим и гитарой.

Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсях православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и

Будет Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей я сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрослави божественно.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро.

соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

снеяда добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста. Ведь в почете у людей и Творца —

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть любез, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер. И умер.

большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

вся стыдом, словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаяние бесов удавка, ты пойми, что душа как рудак,

убийцы. У них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд.

а сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любя.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имя Господь людям своим, и о рабех своих умолится, и дали язык сребро и злато дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левинь благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его. Исповедайтеся Господи и Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцею высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там и вопросишенный пленшей нас о слове сих песней и ведшей нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания Его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние Твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя Ты разбиет младенцы Твоя,

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал и сися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще снеду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех едать мя поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял меня еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книге Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божии, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревнивее есть те помышления, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслишь о запятье стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногам моима. При стези соблазны положишь ами, грех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь и я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят твое стление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возвал к Тебе, услыши мя, вон ми гласу моления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быше при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне. Смотря одесную его взглядах и небес, зная мне, погиби бегство от меня и не изыскай душу мою. Возвах к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя и си на земле живых. Во мне моление моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнав враг душу мою, усмирил я в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есть.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевавый, даруй мне много Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопречти меня овцам избранного Твоего стада. Воспитаемся с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Ангелов Творец и всяческих избратья тайновидче Гавриили, в причудном совете Святые Троицы, да послужишь и тайне Бога воплощения, и повеле быть и тебе носителем силы и чудес Божиих, сего ради вопием Ти.

«Видя Творец тебя усердного и верного служителя своего, возлюби тебя и вознесе пред ангельскими чинами и укрепленной благодати Его в своих велицах доблестях, ты воспеваешь и с лики ангельскими усердно Богу».

разумом смиренно мудренно, преклоншися пред тайною непостижимою единосущности Святые Троицы, Ты благодатных откровений приял еси, неистощимый источник благоговейного трепета, любви к Творцу и радости, исполненной сияющей Архангеле, пред престолом Всевышнего, яко светильник пламенный, а сем благоговейно воспевати, дерзае.

силы небесные радуются о тебе, архангеле, и защищенный некогда о зловредных заблуждений денницы в гордости восставшего против Творца своего.

Имуще веле дерзновение ко Святей Троице, велею благодать приемше от Бога непрестанно, и яко луч божественного, трисиятельного солнца, повсюду разливаешься свет велений Божиих, да славится спасительное имя Божие сердцами земнородных тебе

0: Творцы.
1: Буря злочестивых замыслов врага Божия, разбися о скалу верности слуг Господних, и, победивши своим смирением гордыню того, воспели Богу

«Слыша, Господь, исповедование Тобою великого имени Его, Архангелие, исполнися благоволение и озарив Тя Своей благодатью, вся просвети,

0: Троицы.
1: Бокотечная звездою текла от высот над звездных Гаврииле, да возвестишь и земным радость близкого спасения, предстал еси праведным Иакиму и Анне, и провещал еси им милость Божию.

Видевши тя единовременно родители Бога от раковицы, сущие в странах различных, шедшихся у дверей храма по твоему глаголу, дивишися и в радости взывах ути.

Воссиял благодатью Божию пред очима Захарии, ужасил еси его, и властью тит Богом данную смирил еси его, да не дерзнет сомнением умалить и силу Божию, и умудренный свыше Захария безмолвным умным

0: Отцы.
1: Хотящи Богу воплотитеся и на земли явитеся человеком, предстал еси служителю, провозвестником ко избранне от века Деве, и открыл еси ей волю создавшего ее,

Новую и непостижимую тайну Бога воплощения открыл еси Бога от раковицы Гаврииле славнее, не постигая и сам сей великой тайны, дивяся беспредельной любви и милосердию Божию к людям, а сем и мы, земнородние, со страхом и радостью дивимся и вопием.

странно человеком зрете лик ангельский, странно и глаголы небесные слышите, но умудренная божественную мудростью преснодева не устрашилась зрака твоего и вознесла к Творцу и Богу песнь.

Весьбе в нижних узрел еси Бога от раковицу высшую чинов ангельских Гаврииле, и трепеща открыл еси ей волю владыки, и, ужасаясь тайне Бога воплощения, исполнися благоговение к Богоизбранней Деве, видяще великое Твое служение престолу, и зряще несглаголанное смирение Твое пред Девою,

«Всякий чин ангельский превосходя, ты пред божественную земнородную богоотроковицею смиренно предстоишь, взывая радостно Творцу Богу,

Витийство многовещанное всех фити человеческих, ничто суть предбесклассную ветвью райскую, тобою принесенную, егда воспел еси святую деву, благовествуя ей избрание ея, быть и Богоматерью, и паки возвещая спасительное успение ея, твоей великой мудрости удивишеся земля,

Стена греховная между небом и землею не заградила путь тебе, архангеле, но яко дым и мрак рассеялась пред святостью твоею, и ты предстал еси пречистей деве благовестником небесным в Назарете, вещая: радуйся. Принесл еси ей сим радость воскресения Христова возвещая, и ради радости возвещенной тобою деве, и через деву миру мир принести тебе.

Песнь ликов ангельских принесл еси земле ты, архангеле, и вещать благоговейное достойно Афонские горы инока научил еси, и научение тобою через того люди благодарно осем.

Светозарный лик твой сокрыл, еси ты, Гаврииле, облегшись одежду иноческую, дабы не ужаснулся смертный благолепного зрака твоего, но умудрился бы постигнуть и уяснить и себе песнопение небесное, и да не мнится прелести лукавого иноку смиренному явление чиноначальника сил вышних бытия, удостоверить истину явления твоего возжелал еси, сего ради камень велий вземши, на нем перстом бесплотным, яко по воску, начертал еси небесное, достойно. Увидев чудо сие велие, все иноцеафонские горы, воспеша тихо,

0: Отцы.
1: Благодатное Твоя явление воспоминая, благодарение приносим Творцу и Богу, спасающему род человеческий, и поедем.

«Поющиеся нам ведомые Гаврииле доблести Твоя, неведомые же чаем за предстательство Твое о нас, уведите в небесном царствии, ныне же по силе нашей дерзаем

О дивные тайновидче и преславные архангели, велико дерзновение Твое пред Господом и сильна молитва Твоя, припадаем к Тебе и молим, Гаврииле причудне, прими нас немощных под кров крыл Твоих и защити от козней врагов видимых и невидимых, помяни нас недостойных в Твоем предстательстве пред престолом Всевышнего, да воспоем Ему по неизреченному милосердию Его в царстве славы с лики ангелов и всеми святыми. Аллилуйя!

ангелов Творец и всяческих избратья тайновидче Гаврииле, в причуднем совете Святые Троицы, да послужишь и тайне Бога воплощения, и повеле быть и тебе носителем силы и чудес Божиих, сего ради вопием тебе.

О святый великий архангеле Гаврииле, Божию престолу предстояй, и озарением от божественного света осиянный, ведением же непостижимых тайн, и о привечной премудрости его просвещенной, всеусердно молютя, настави мя к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих. О святый великий Гаврииле, архангеле, не презри меня грешного, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в ветце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да и непрестанно славлю Отца и Сына и Святаго Духа, державу и твое предстательство.

Говорю, Боже, ты прав, говорил Творцу человек, всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век. Ты на небе, а я на земле,

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть. Успех, доход, плотская страсть.